слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Конечно, можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Конечно, можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Конечно.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Loveradio.ru.
1: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
0: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: больше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Конечно.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: Москве 7 утра.
1: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
0: Доброе утро, с вами Сергей Сорокин. Немного запыхавшийся, потому что услышал лишь свой самый последний будильник из 10 поставленных. И когда увидел, что на часах уже 6:30, ну вы понимаете мое состояние. Пробуждение током — это так себе удовольствие. Надеюсь, с вами таких шоковых историй сегодня не приключится и все будет по плану. Это «Красавцы Love Radio», просыпаемся, иначе все самое вкусное по жизни достанется кому-то другому. Уже совсем скоро мы послушаем Артик и Асти, «Лампочки», ранее Дэрон Хейс, «Insatiable». Тоже, кстати, для «Доброго утра» самое то. Ну и прямо сейчас нежно и с любовью нас начнут будить южнокорейские красотки Cat's Eye Animal в эфире Love Radio.
1: Это «Красавцы Love Radio».

0: Красавцы Love Radio.
1: Судя по погоде, в Москве началось бабье лето. Не знаю, как долго продлится, но после холодного начала недели удовольствие от теплого солнца, ну, неимоверное. Греешься и чувствуешь себя котом, который спит на системнике. Кстати, один товарищ спросил тут на днях в интернете у аудитории, у своей, как отучить кота лежать на системном блоке. И получил в ответ десятки фотографий, которые наглядно показали. Никак. Вот и нас, любители лета, а в данном случае бабьего лета, тепла не отучишь. Так что доброго вам и надеюсь, теплого утра. Это «Красавцы Love Radio». Уже в ближайшее время узнаем, как сегодня для каждого из нас сложатся звезды. Ну, а до этого классная музыка в большом объеме. Лирика аутентичная. Али Фарбен и Рене Миллер, «Body Talk». А еще Шакира, «Burna Boy», «Дай, дай».
0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талео. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetaleo.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Star Trek.
1: Это гороскоп на сегодня, на 10 сентября. Ну что, погнали.
2: Овны.
1: Вы будете на высоте. Здесь главное удержать эту планку.
2: Тельцы.
1: Прогулка на свежем воздухе поможет полностью снять напряжение.
2: Близнецы.
1: Не исключено продвижение по карьерной лестнице.
2: Раки.
1: Раки, уделите внимание правильному питанию.
2: Львы.
1: Ваши лидерские качества помогут сплотить коллег ради общей победы.
2: Девы.
1: Мудрый совет от наставника убережет вас от спешки.
2: Весы.
1: Отличный день для посещения выставки, лекции или театральной премьеры.
2: Скорпионы.
1: Проницательность в общении поможет вовремя распознать скрытые мотивы окружающих.
2: Стрельцы.
1: А вам юридические вопросы удастся удачно разрешить.
2: Козероги.
1: Четкий тайм-менеджмент позволит освободить вечер для любимого человека.
2: Водолеи.
1: Смелый эксперимент в работе принесет быстрый результат.
2: Рыбы.
1: Ну и рыбы, вы почувствуете прилив творческой энергии. Вообще энергия сегодня точно никому не повредит, так что запасаемся жизненными силами, чтобы дожить до выходных.
0: Star Trek.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Красавцы Love Radio.
1: Так, народ, слышите меня? Надеюсь, что пока еще да. То вот такие новости прилетели. Российская молодежь массово глохнет. Причем настолько, что число обращений к врачам выросло вдвое. А все из-за чего? Наушники, да-да. Постоянный шум от наушников на полной громкости приводит к проблемам со сном, концентрацией и разборчивостью речи. Такой расклад, думаю, никого абсолютно не устраивает, поэтому резюмирую. Наушники — это хорошо, но на полную громкость плохо. Гулять и слушать в наушниках красавцев Love Radio — это супер, но спать в наушниках точно нет, нельзя. Если сильно привык, что в ушах постоянно что-то болтается, ну, воткни в уши беруши, я не знаю, и спи спокойно, но не сейчас, потому что уже совсем скоро начинаем обсуждать тему форума. Что может смутить на первом свидании? Вот так она звучит. Кстати, свидание в наушниках меня бы точно смутило. Пишите и вы свое мнение и истории в Max Love Radio 8-915-300-106-6. Ну и под кружочком в нашем канале.
2: Реклама. В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: В «Магнит у дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185, приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
7: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Конечно, можем.
9: Беспроцентный лимит на все. Можем?
8: Конечно, можем.
9: Подключить бесплатно к дебетовой карте?

0: Все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБ РФ номер 841.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
4: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
5: Я люблю тебя.
4: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
6: Друзья, два поколения снова выходят на музыкальную арену. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
7: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
6: Муз-ТВ – новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
8: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+. We'll be right back.

0: столице 8 часов утра. Love
1: News. Компания Apple презентовала новый телефон. Создатели сериала «Укрытие» готовят еще одно шоу по вселенной. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В iPhone 18 Pro, который компания Apple презентовала вчера, Siri стала полноценным AI-ассистентом. Она отвечает на письма, пишет друзьям, общается в диалоге, работает с разными приложениями. Русского языка, правда, нет. У гаджета новый процессор, у него самый быстрый чип на свете. Телефон на 40% мощнее прошлого поколения. Устройство работает 36 часов без подзарядки и заряжается до 50% за 15 минут. По камере тоже есть улучшения, можно менять размер затвора, количество света и размытие фона. В России новинка будет стоить от 150 тысяч рублей. Предзаказ уже открыт. Король Британии запретил относиться к Меган Маркл и принцу Гарри как к королевским особам. Карл III направил сотни человек, включая самих герцогов, госслужащих, военных и лордов, обращение в котором четко указал на положение сассексов. Король призвал Гарри и Меган не забываться. Сериал «Укрытие» может получить приквел. Apple TV готовит новое шоу по вселенной. В картине расскажут об «Укрытии 40», первом бункере, жители которого восстали против системы, узнали правду и смогли взломать управление. Они отключили связь с «Укрытием номер один» и создали свою сеть независимых бункеров. Иностранные психологи выяснили, что женщины намеренно используют доброту и помощь как инструмент манипуляции в конкуренции с другими девушками. Дамы не стремятся казаться идеальными для всех. Они осознают свои мотивы и открыто признают, что имеют негативные черты. Ранее ученые полагали, что такой альтруизм – это манера поведения мужчин, при которой щедрость выставляется на показ для привлечения потенциальных возлюбленных. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся ровно через час.
0: Погода в Москве сегодня шепчет. Надеюсь, бабье лето придет во все регионы нашей необъятной. Время для этого еще есть. Классическая волна бабьего лета ожидается лишь во второй декаде сентября, так что ждем и обязательно дождемся. Это «Красавцы Love Radio». Пришло время обсудить тему форума «Свидание. Процесс круглогодичный». Вот и я решил, почему бы сегодня в четверг об этом не поговорить. Дело-то близится к пятнице и к выходным. Все это плавно приближается. Целых 3 дня можно встречаться, расставаться, снова встречаться. Поэтому тема форума звучит так. Что может смутить на первом свидании? Скажу честно, у меня первых свиданий не было уже минимум 14 лет. Причина – это действующая счастливая семья. Поэтому надо повспоминать. Наверное, последний раз, когда это было, меня смутило... Смутило бы, да, вот так вот, наверное, правильно сформулировать, излишнее внимание к телефону. Это все-таки свидание, поэтому давайте пообщаемся, узнаем друг друга, но нет, оповещение, пилик-пилик, пилик-пилик, разговор постоянно прерывается. И это еще хорошо, если он в принципе начался, этот разговор, а то ведь когда смартфон рядом, то можно даже и не начать. Уверен, абсолютно точно уверен, что среди вас есть герои-любовники, у которых много историй про первое свидание. Что смутило? Что пошло не так? Пишите 8-915-300-106-6. Это Макс Лав Радио. И, конечно же, все пишем в наш канал под кружочком. Ну а впереди много классной музыки.
2: Красавцы Лав Радио.

0: что думаешь ты?
1: В Москве потеплело, бабье лето, и это классное время для свиданий, поэтому решили обсудить, что может смутить на первом свидании. Ну, мы уже выяснили, что это наушники, например, это для меня, и вечно пиликающий смартфон. Еще бы, наверное, мне показалось странным увидеть на свидании девушку в мужской одежде или одежде формата унисекс. Ну, когда образ построен на футболке, штанах, как правило, каких-нибудь широких джинсах или здоровенных, такой бесформенной обуви. Девушки, где платье, где юбки? Нам, мужчинам, вообще-то это очень нравится. А если еще и каблуки будут, то, наверное, устоять просто нет шансов. Так что, девочки, если на первом свидании вы в оверсайзе, не удивляйтесь, если парень вместо комплиментов начнет обсуждать с вами тактику в Counter-Strike или еще хлеще позовет разгружать с ним фуру. Это, конечно, все лишь мое мнение. Альтернативное пишите в Max Love Radio 8-915-300-106-6. Мнения разные, но музыка неизменно всех нас объединит. Совсем скоро Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд, Силуэт. Ну а прямо сейчас Дон Диабло и LJ в эфире Love Radio.

0: что думаешь ты?
1: С 8 до 9 сегодня обсуждаем тему свидания, а именно, что может смутить на первом свидании. У меня вот еще какая мысль родилась. Точно бы меня смутила ситуация, когда у девушки излишне хороший аппетит. Ест и ест, ест и ест. Ну что ты будешь делать? Я в целом не против, конечно. Но у меня появилось бы стойкое ощущение, что она пришла не на свидание, не поинтересоваться, кто я, что я, а закрыть углеводное окно и проверить на прочность мой кошелек. Это я фантазирую, конечно, это ситуация гипотетическая, но вполне возможная. У меня такого не было, но могло бы быть. Жду ваши реальные истории на тему, что может смутить на первом свидании. Пишите 8-915-300-106-6. Это Макс Лав Радио. Озвучу самые интересные комменты. Так что еще и под кружочком можешь написать что-нибудь в нашем канале. Все читаю и беру в обсуждение уже в ближайшее время.
0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё, Геленджик, Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalleux.rf.
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8-938-53-59-59-3.

0: что думаешь ты?
1: Тема форума сегодня вот какая. Что может смутить на первом свидании? Сообщений от вас уже накопилось прилично. И вот самый любопытный из них. Заля однозначно заявляет, что на первом свидании ее абсолютно точно очень сильно смутила бы мама парня. А вы серьезно? Я думал, такого не бывает. Ну, в страшных снах, наверное, только. Юля Насырова из Уфы пишет. Смутило бы многое, если, например, был бы не трезв, часто смотрел в свой телефон или постоянно перебивал. Ну и еще одно сообщение от Елизаветы. Мы только поздоровались, а он сразу начал обсуждать, сколько детей хочет, как их будет воспитывать. И в голове у меня одна только мысль. Мы еще даже не сели, а план на ближайшие 20 лет уже готов. Меня это, конечно, смутило. Ну, с другой стороны, зато у молодого человека серьезное намерение. Или сейчас это уже никому не надо? В общем, пишите свои мнения, свои комментарии, что может смутить на первом свидании. 8-915-300-106-6. Это Макс Лав Радио.
0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: что думаешь ты?
1: Продолжаем обсуждать тему, что может смутить на первом свидании. Девочки сегодня активно включились в обсуждение. Это, конечно, очень хорошо. Кристина пишет: мы шли по набережной. Он вдруг остановился и сказал: ты не против, я сделаю 100 приседаний. Я стояла, смотрела и думала, это свидание или тренировка. Ну, он объяснил, что это часть спортивного режима. Кристина, ну, поддержала бы парня. Не знаю, присела бы с ним раз 20. Может быть, у вас что-то и получилось бы. В общем, смутить, как я понял, может практически все, что не попадает в твое представление о нормальности и о том, как должна выглядеть и какой должна быть твоя вторая половина. Как бы то ни было, свидание — это классно, и это лотерея, конечно же, всегда. Шанс выиграть мал, но азарт заставляет покупать билет снова и снова. С тобой, красавцы Love Radio, заканчиваем с форумом в эфире, но продолжаем обсуждение в канале и в Макси Love Radio. 8-915-300-106-6. Уже в начале следующего часа узнаем, у кого из легендарных музыкантов появился свой мурал, а через пару минут Алока и Дженнифер Лопес — Everything Fine.
0: Реклама.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор — Банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом — это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Приятно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru. 18+.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
4: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия» в Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
5: Конечно, можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Конечно, можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте, к

Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: Москве 9 утра.
1: Love News.
2: Банки будут сообщать россиянам о кредите на портале госуслуги. Состоялась презентация новых наушников от Apple. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Банки и микрофинансовые организации с 1 октября 2027 года будут обязаны в течение одного часа уведомлять своих клиентов через портал госуслуги о подписании кредитного договора. У человека будет 5 рабочих дней, чтобы отказаться от займа, если он его не брал. Таким образом, россияне получат дополнительную защиту от мошенников, которые оформляют кредиты по чужим документам. Компания Apple презентовала наушники 5-го поколения. В них полностью обновленная система акустики. Шумоподавление работает на 50% лучше, чем у прошлой модели. Старшая версия получила сенсорное управление громкостью с помощью свайпа по ножке наушника. Устройство может переводить разговоры на разные языки в режиме реального времени. Стоимость новинки в России от 20 тысяч рублей. Люся Чеботина стала студенткой и вернулась в Гнесинку. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что обязательно забегай. Люди с математическим складом ума охотнее идут на сделки с совестью. Это выяснили психологи из Китая в ходе масштабного исследования. По словам ученых, привычка подсчитывать соотношение расходов и выгоды запускает у человека механизм морального самооправдания, который помогает найти причину неэтичного поведения. В ходе эксперимента участники с аналитическим складом ума чаще выражали готовность принять нечестную помощь от коллеги по работе и спокойно планировали увольнять лояльных сотрудников, чтобы уменьшить затраты компании. Главный мотив таких людей – не моральная сторона сделки, а холодный расчет. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся ровно через час.
1: Украшение каждого утра. Красавцы Лаврадио.
0: Новостей из мира музыки всегда много, но особенно приятно, когда они касаются настоящих легенд. Мурал Фредди Меркьюри появился у лондонского стадиона Уэмбли. Он окружен символами, которые были важны для гениального вокалиста и музыканта. Это карпы кои, символизирующие любовь Меркьюри к Японии, и фигурки феи, связанные с его знаком зодиака Девой. Да и место было выбрано не случайно. Именно на Уэмбли в 1985-м проходил легендарный фестиваль Live Aid, где Queen сыграли один из самых знаменитых своих концертов. Ну, приятно, конечно, когда легенд помнят. Шоу должно продолжаться, и теперь оно заиграло новыми красками прямо у стен легендарного стадиона. Четверг в ближайшие 15 минут тоже заиграет, но уже яркими музыкальными красками. Баста и Майя Мишель, «Если я буду танцевать», Дэйти, «Take me there», ну и еще Кевин Харрис и Реган Боун Мэн, «Giant» в эфире Лав Радио.
1: Красавцы Лав Радио.

0: Красавцы Love Radio.
1: Рынок всегда реагирует на тренды, новинки, интересные события во всех сферах нашей жизни. Вот из кино вышла такая же история. Человек-паук захватил российские спальни. Продажи эротических костюмов супергероя после премьеры новой части франшизы подскочили в 10 раз. В топе, кстати, не только костюм главного героя, но и костюмы женщины, паука, мадам паутины, и кто-то любит переодеваться даже в Венома. На маркетплейсах такие наряды можно найти от 500 рублей. Ну и, похоже, наши люди решили доказать, что где-где, а в спальне все злодеи точно будут побеждены. Красавцы Love Radio с тобой. Уже через 10 минут расскажу, что поможет тельцам сегодня снять напряжение, и узнаем много интересного про каждый знак зодиака. А еще в эфире Love Radio совсем скоро прозвучит Ave Meet Me in the Dark.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Трип. Время гороскопа, пора узнать, на что сегодня, 10 сентября, нам всем стоит обратить внимание.
1: Овны.
0: Вы будете на высоте, главное потом удержать эту планку.
1: Тельцы.
0: Прогулка на свежем воздухе поможет полностью снять напряжение.
1: Близнецы.
0: Не исключено продвижение по карьерной лестнице.
1: Раки.
0: Уделите внимание правильному питанию сегодня.
1: Львы.
0: Ваши лидерские качества помогут сплотить коллег ради общей победы.
1: Девы.
0: Мудрый совет от наставника убережет вас от спешки.
1: Весы.
0: Отличный день для посещения выставки, лекции или театральной премьеры.
1: Скорпионы.
0: Проницательность в общении поможет вовремя распознать скрытые мотивы окружающих.
1: Стрельцы.
0: Юридические вопросы удачно разрешатся, имейте в виду.
1: Козероги.
0: У нас четкий тайм-менеджмент позволит освободить вечер для любимого человека.
1: Водолеи.
0: Смелый эксперимент в работе принесет быстрый результат.
1: Рыбы.
0: Ну и рыбы, вы почувствуете прилив творческой энергии. Пусть сил на финальную рабочую стадию этой недели хватит всем, и пусть любимая музыка в эфире Лав Радио в этом помогает.
2: Стартрип.

0: точка отрыва.
1: Выбор профессии — тот еще квест. Хочется не просто прочитать о специальности или послушать лекцию, а понять, а каково работать по этой профессии на самом деле. И сегодня в нашей игре «Точка отрыва» говорим как раз о том, как можно попробовать профессию в деле. Не только узнать о ней из видео, но и получить настоящий опыт работы. В общем, узнаем интересное, поиграем и, конечно, разыграем приз. Все, что нужно от тебя прямо сейчас, написать в наш студийный мессенджер «Макс Лав Радио» 8-915-300-106-6 и быть готовым ответить на наш вопрос. Кто знает, может, именно тебе сегодня повезет.
0: Точка отрыва в эфире Love Radio.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Точка отрыва.
1: Мы уже сказали, что сегодня говорим о возможностях, которые помогают сделать первый шаг в профессии. И одна из самых полезных вещей здесь – возможность попробовать себя в настоящей рабочей среде и поучиться у лучших мастеров своего дела. И такую возможность дает проект «Больше, чем работа», который реализует Росмолодежь-профи и программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» по национальному проекту «Молодежь и дети». Школьники, студенты и молодые специалисты могут попасть на ведущие предприятия страны от машиностроения до пищевого промышленности, чтобы поработать вместе с профессионалами и увидеть свою будущую профессию изнутри. Ну а сейчас как раз узнаем об этом проекте чуть больше вместе с нашим игроком. Встречаем Константин. Костя, привет.
2: Всем привет, доброе утро.
1: Да, привет. Как настроение у тебя? Все ли у тебя в порядке?
2: Я из Нижнего Новгорода, у меня прекрасное настроение, прекрасная погода, и надеюсь, что получится выиграть у вас.
1: Но, судя по голосу, ты с профессией уже определился, правильно? Взрослый человек.
2: Да, я строитель.
1: Отлично. Ну что, давай тогда попробуем сыграть. Вопрос такой: куда нужно обратиться, чтобы попасть в проект «Больше, чем работа»? Три варианта ответа. Первый – в центр карьеры вуза или колледжа. Второй – в студенческий правком. И третий – в деканат факультета. Ну что, попробуешь ответить? Первый, второй или третий вариант? Могу вопрос повторить, если сложности возникли. Давай еще разок, чтобы было попроще. Куда нужно обратиться, чтобы попасть в проект «Больше, чем работа»? Куда нужно обратиться? В центр карьеры вуза или колледжа? Это первый вариант. Студенческий правком – это второй вариант. И в деканат факультета – это вариант номер три. Константин, пора выбирать. Пора.
2: Я думаю, что, может быть, где-то... Ну, точно не третий вариант, я думаю.
1: Так, точно не третий. Из двух тогда выбирай оставшихся. Ну, не томись. Давай скорее уже. В центр карьеры вуза или колледжа, или в студенческий правком? Третий вариант ты отмел.
2: Я думаю, первый...
1: Центр карьеры вуза или колледжа. Ну, молодец. Ну, поздравляю тебя. Конечно же, это правильно. В самую точку попал. Ответ абсолютно верный. Еще раз громкий аплодисмент тебе и мои поздравления. Участники проекта «Больше, чем работа» погружаются в реальные рабочие процессы. Решают задачи и работают в командах с опытными специалистами. Возможность попробовать себя уже была. Например, на КАМАЗе в Татарстане, на заводе «Урал» в Челябинской области и на предприятиях в других регионах России. А для кого-то такая практика становится первым шагом к продолжительной стажировке или даже будущему трудоустройству. Подать заявку можно до 1 октября через центр карьеры своего вуза или колледжа, как мы уже выяснили. Главное, чтобы учебное заведение было партнером проекта. За подробностями далеко ходить не надо. Все уже собрано на сайте молодежь-развивайся.рф. Это была игра «Точка отрыва», которую мы проводим совместно с национальным проектом «Молодежь и дети». Игра проходит с 7 по 18 сентября 2026 года. Все подробности на сайте loveradio.ru.
0: Точка отрыва в эфире Love Radio.

0: Красавцы Love Radio.
1: Ну, никак не могу обойти стороной следующую новость. Люся Чеботина снова студентка. На всякий случай напомню, Люся в 19 лет окончила училище по специальности эстрадно-джазовый вокал, а потом поступила на продюсерский факультет Гнесинку, правда, только на платное отделение. Тогда продолжить учебу не получилось, и Люся решила сосредоточиться на карьере. Но спустя 10 лет снова сдала экзамены и поступила в Академию имени Гнесиных, на этот раз на эстрадно-джазовое искусство. Ну что ж, поздравляем. Это приятно всегда слышать, когда человек продолжает учиться. Ну и ждем новые, еще более крутые работы. Уверен, новые знания не пройдут бесследно для творчества. Этот музыкальный час в эфире Love Radio зафиналит звонкий треком Shine.
0: Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
6: Категория 6+.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Безпроцентный лимит на все. Можем? Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
3: Никита и Мария Зайцева.

0: Москве 10 утра. Love
1: News. Услуги такси для семей с детьми станут доступнее. Выступления Канье Уэста могут перенести в столицу. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Минтрансе утвердили план по повышению доступности, комфорта и безопасности поездок на такси для семей с детьми. Планируется увеличить количество автомобилей, которые оборудованы детскими креслами, а также обучать водителей для перевозок таких пассажиров. В нескольких городах проводится эксперимент с промокодами на скидку для многодетных семей. После анализа итогов власти подготовят систему субсидирования таких поездок. Компания Apple презентовала первый в истории корпорации складной телефон iPhone Duo. Новинка позволит запускать приложение на каждом из экранов по отдельности. Внутренний сможет работать без подзарядки больше 30 часов, а внешний — 44. За 20 минут гаджет будет заряжаться до 50%. Стоимость новинки в России — от 230 тысяч рублей. Команде Канье Уэста заявили о планах по организации выступления исполнителя в столице вместо Питера. Напомню, концерты были запланированы на октябрь на площадке «Газпром-арена». Однако представители стадиона отрицают заключение соглашений с организаторами. Женщины могут держать в одной руке больше предметов, чем мужчины. В соцсетях вирусится новый тренд, когда девушки на видео показывают, сколько вещей может поместиться в их руки одновременно. Например, стакан с кофе, телефон, ключи, очки, косметика, наушники, кошелек и другое. Парни, которые пытаются повторить этот тренд, чаще всего не могут удержать такое же количество предметов. Некоторые полагают, что навык появился у женщин из-за патриархата, поскольку на их одежде, в отличие от мужской, не было столько карманов. В итоге девушки научились носить в руках все необходимое. Еще больше новостей найдешь в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Галя Ростов, вам классного себе дня.
2: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
0: Вот уже много лет новости про него с завидной регулярностью появляются в ленте, но последние несколько дней то парк аттракционов, то мороженое по мотивам истории про Гарри Поттера. Сплошные, в общем, инфоповоды. А теперь еще и Дэниел Рэдклифф может вернуться в Гарри Поттера, причем уже в роли Волан-де-Морта. Ничего себе камбэк намечается, согласны? Актер, кстати, очень близок к соглашению с HBO на роль взрослого темного лорда в новом сериале. Об этом заявляют источники. Интересно, конечно, получится ли у Рэдклиффа стать и главным героем, и главным злодеем поколения одновременно. Это красавцы Love Radio. Здесь не только много новостей, но и всегда много крутой музыки. Уже совсем скоро Dua Lipa и Da Baby Levitating, Alok & Khaled Dive Into Me. А прямо сейчас Боуза Magnetic в эфире Love Radio.
2: Это красавцы Love Radio.

0: Красавцы Love Radio.
1: Самое время напомнить, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов плюс возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно отсканировать QR-код с экрана. Лучшие признания в любви или сообщения о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Ну и проект можно еще смотреть по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9:00. Категория 16+.
0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: красавцы Love Radio.
1: По ощущениям, для совсем уж классного утра не хватает чего-нибудь мимимишного. И вот, пожалуйста, в сети завирусилось видео, где два пингвина в китайском зоопарке устроили настоящую битву между собой. Схватка была настолько серьезной, что смотрителям пришлось даже разнимать драчунов. Причина конфликта не уточняется, но сцена получилась настолько умилительной, что пользователи ее окрестили самой милой потасовкой. Желаю, чтобы ваш четверг прошел без потасовок, но если стресса избежать не удастся, пусть он будет таким же, как у этих черно-белых ребят, когда твоей ярости у окружающих вокруг просто зашкаливает умиление. Это красавцы Love Radio. Скоро будем слушать Чарли Пута, How Long, а еще в ближайшие музыкальные планы входит Rehab, Dream Inside a Dream в эфире Love Radio.
0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Красавцы Love Radio.
1: 10:48 на часах, и к этому моменту, надеюсь, уже все подошли в хорошем настроении. Ну, потому что если нет, то будем срочно, срочно принимать меры. Какие? Во-первых, мои коллеги готовы над этим поработать уже в ближайшее время, и я уверен, они приступят к решению данной задачи. А во-вторых, музыка действует безотказно в таких ситуациях, поэтому вот вам духоподъемное лекарство с довольно длительным сроком действия. В ближайшее время треком «Boy, You Turn Me» порадует нас Феликс Йен. Раньше этого Биби Рекса «I Got You». Ну а через пару минут послушаем наших любимчиков Влада Топалова и Регину Тодоренко. 1100 по Фаренгейту. Меня зовут Сергей Сорокин. Буду в эфире завтра в пятницу с 7 до 11. Каждому рад. Присоединяйтесь.
0: Реклама.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
8: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
10: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
11: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
12: Новый выпуск. Выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: 10 утра в столице. Love
1: News. Работу детских садов могут продлить. Машины места в столице станут дороже. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили ввести по всей стране единый режим работы муниципальных детских садов с возможностью пребывания малышей до 8 вечера. Такое обращение депутаты направили в Минпросвещение. Власти столицы утвердили новые нормативы обеспеченности новостроек парковочными местами. Их количество зависит от площади квартир. По словам экспертов, машины места станут дороже в ближайшее время, поскольку расходы застройщиков увеличатся. Способность к самообучению, креативное и критическое мышление, а также ориентация на результат – самые востребованные у работодателей навыки молодых специалистов. Кроме того, по словам экспертов по персоналу, компании ищут коммуникабельных сотрудников, которые готовы упорно трудиться и брать на себя больше ответственности. Дэниел Рэдклифф может вернуться во вселенную Гарри Поттера. Звезда киносаги ведет переговоры с HBO о получении роли Волан-де-Мортом в будущем сериале. Стороны близки к заключению соглашения, хотя официально студия пока не подтвердила кастинг. Компания Apple презентовала часы 12-й серии. В них появился спортивный помощник. Он оценивает состояние, форму и биологический возраст пользователя. Каждое утро гаджет будет анализировать активность юзера, давать советы и мотивировать на тренировки. Устройство может делать саммари совещаний и переговоров. Система не будет идентифицировать участников беседы и сохранять ее запись, только загружать детали в заметки. Часы анализируют звуки вокруг и при необходимости делают уведомления. По просьбе пользователя новинка может напомнить, что он говорил за последнюю минуту. Стоимость за границей от $400. Еще больше новостей в телеграм-канале Love Radio _official. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного тебе дня.
0: Лично каждого, кто начал этот день или только собирается провести его на одной волне с нами. Впереди у нас Кайга, Макс Макнаунт, Эдди Суимс. На

0: кинотеатрам сейчас премьера «Sweet Summer Nights», Вилат Фекерас, Денис Фёрст. И после короткой паузы Кайли Миноук, «Lights, Camera, Action».
1: Lights, Camera, Action, that's it.
0: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: влюбленной.
1: Зиверт Эвер, Direct Reels, давай на самый верх. Мотивационная работа от большого и нового коллектива. Продуктивного дня всем, кто фанатеет от продуктивности. Если нет, просто наслаждайтесь этим днем и оставайтесь с нами. Впереди у нас шикарная компания Хьюгель, Дэвид Гетта, Френч Монтана, Шайн. Под занавес этого часа чуть раньше Темпо Сити, Self Aware и Джейсон Деруло, Take You Dancing, сразу после короткой паузы.
2: Реклама.
3: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центра шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru.
4: 18+.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

столице полдень. С большим музыкальным разнообразием проведем новые 60 минут. В первые 20 самые разные ностальгические свежие хиты. На старте этого часа танцевальная вещь Whisper от Joel Corey. Меня зовут Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: воздушный сарафан.
1: Танцуй со мной, летай.
0: За экватором этого часа Мадонна и Мартин Гаррикс «Бизар». Ну и совсем скоро Мари Краймбрери «Нравится жить».
2: Мне все же нравится жить. Рассветом не встречать океан.
0: Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Love Radio.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Эйв Макс, Sweet by Psycho, только что в эфире Love Radio. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение, то есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Реклама.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елена, Газа. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.

Столица 13.00. Где бы вы ни находились, что бы ни делали, скрасим ваш день порцией 100% саундтреков твоей любви в первые 20. Хьюгель, Коста Лакоста, Бай Индия, на старте Диджи Гоуджа, Мичико. Меня зовут Максим Абдуллин, это Love Radio.

0: Если бы лето было песней, это большая компания. Хьюгель, Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин, Шайн. Только что в эфире Love Radio. Ну и прямо сейчас расскажу, кого ждать в ближайшие 40 минут этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Текущие 60 минут завершит работа My Body Isn't Ready.

0: Посередине этого часа саундтрек Формулы 1, Дон Толивер, Доджа Кэт, Lose My Mind. И через пару отличных треков Вайс, Гергерт и Зиверт, Банк.
1: Это будто бы банк, но я не коплю.
2: Моя дама бьет туз, поднимая сан.
0: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: года. Держи. Это что получается? Уже 10 лет треку исполнится в следующем году. В общем, как вы понимаете, хоть и осень на улице, от летней атмосферы избавляться мы не планируем. Лучи солнца и теплой музыки продолжим отправлять и в ближайшие минуты этого часа. За экватором у нас Don Toliver, Doja Cat, Lose My Mind, The Bow, The Magnetic. После короткой паузы и еще больше саундтреков твоей любви впереди.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

часа дня в столице. Колоссальный и традиционный Love Radio. Привет лично каждому, кто продолжает этот день на одной волне с нами. В первые 20 минут будут Артик и Асти, Раза и Бруно Марс. На старте Cat's Eye Animal. Меня зовут Максим Абдуллин. Это Love Radio. Хорошего дня.

0: Насти Лампочки в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, с которыми проведем ближайшие 40 минут, ближе к финалу Another Talk to You. Посередине часа тема белорусских мыслей. И уже после небольшой паузы Шакиры Burna Boy, Дай Дай. Слушаешь Love Radio? Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Все новое, иногда хорошо забытое старое. Nia Samsei в эфире Love Radio, что в оригинале, конечно, работа I'm Blue группы Eiffel 65. Ну а я напомню только что, прямо сейчас, что еще больше самой разнообразной музыки ты найдешь на сайте loveradio.ru в специальной вкладке с онлайн-радиостанциями. Там же Love Dance, Love Power, K-pop, R&B, хиты русские и многие-многие другие. Ну и после небольшой паузы в этом часе тима белорусских Феликс Йен, Полина, Book of Love, Kima Sounds, Rise Love и многие другие саундтреки твоей любви.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: девушку мы с вами знаем по двум победам на музыкальном конкурсе Евровидения. Ларин на трек «Тату» принес ей первенство в 2023 году, и в 2012 это же случилось с треком «Euphoria». Ну и мы с вами тем временем движемся дальше. Расскажу теперь, с кем проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Под занавес небольшая, но разнообразная компания Another Talk to You, Ava Max и Bia Energy, звонкий дежавю сразу после короткой паузы и еще больше 100% хитов в новом часе здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама. В «Магниту дома» замонстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер», ОБРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185, приложение «Магнит Акции» и доставка 6+.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru.
7: 18+.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
9: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
10: We'll be right back.

часа 15:00. Новый час. Продолжим с большим музыкальным разнообразием. В первые 20 минут здесь будут Дэвид Гетта и Сия, Бенсон Бун. На старте большой хит команды.

0: не только настоящим посвящают песни, но и бывшим. Это Ольга Серябкина в эфире Love Radio. Ну и теперь движемся дальше, узнаем, с кем проведем следующие 40 минут этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Будем приближаться к финалу этих 60 минут вместе с шикарной вещью от Адама Ламберта «Under the Rhythm». Чуть раньше AV «Meet Me in the Dark». И после небольшой паузы «Holy Flame» «Тону». Ты слушаешь Love Radio? Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: чьей биографии есть интересные страницы. В 2010 году по совету матери Гарри Стайлз пришел на шоу The X Factor как сольный исполнитель, но не прошел финал. Несмотря на это, судья Николь Шерзингер предложила участникам проекта объединиться в группу. Так появился коллектив One Direction, знаменитый. Тогда, конечно, Гарри не знал, что после распада группы он пойдет в терапию, но и не знал, что станет в будущем обладателем 3 статуэток Грэмми, что, безусловно, замечательно. Гарри Стайлз, As It Was, только что в эфире Love Radio, но и вот в какой компании. Продолжим текущие 60 минут. Премьера «Искра», Mary Gu, LSP, впереди Ivy Meet Me in the Dark. И не только они появятся на горизонте музыкальном.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Я знаю, что так звучали бы блестки, но не могу этого доказать. Это шикарный Пинау Биберекс и Асуна Старс, только что в эфире Love Radio. Ну и вот в какой компании мы встретим финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Фазанвис, серия из ностальгических треков. Timbaland, Kerry Hilson, Dowie, The Way I Are. Из музыкального прошлого еще появится Maroon 5, Maps и Adam Lambert, Under the Rhythm. После короткой паузы.
2: Реклама.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: 16 часов. Love
1: News. Мошенники обманывают россиян через ИИ-ролики. В Нью-Йорке придумали необычный способ искать свою любовь. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В МВД рассказали о схеме обмана через ИИ-видео с родственниками, руководителями и коллегами жертв. Правоохранители уточнили, что таким образом аферисты пытаются войти в доверие и установить контакт. Кроме того, злоумышленники генерируют фейковые фото, чтобы создать реалистичный профиль, под которым далее ведут переписки в интернете. Российским школьникам предложили уменьшить нагрузку по четвергам, выяснила парламентская газета. По мнению экспертов, к этому времени учащихся уже накапливается усталость, снижается концентрация, им сложнее справляться с серьезными заданиями. Поэтому в середине рабочей недели лучше не ставить сложные предметы – математику, физику и химию, а также контрольные работы. Имитация бурной деятельности производит на начальство более сильное впечатление, чем качественная работа, считают психологи. Так, руководители выше оценивают тех, кто вовремя подстраивается под ситуацию и умеет себя преподнести. Такая активность при этом не влияет на эффективность. Названа идеальная дневная норма потребления сахара. По словам эндокринолога, все зависит от суточной калорийности питания. ВОЗ рекомендует, чтобы глюкоза составляла не более 10% от общего числа калорий. При этом важно помнить, это вещество содержится не только в чистом виде, но и в готовых продуктах, соусах, йогуртах, выпечке и соках. В Нью-Йорке создали фотобудку, которая ищет гостям вторую половинку. Человек отвечает на пару вопросов о себе и делает кадры. Далее автомат анализирует анкету и распечатывает две фотополоски. Одна из них с лучшим партнером, выбранным из всех, кто когда-либо сидел на этом же месте. Правда, контактов на снимке нет, а чтобы найти свою любовь, люди выкладывают фото в соцсети и просят интернет помочь с поисками. Это были новости Love Radio.
0: Avicii, The Second Voice. В этой разнообразной компании скрасим первые 20 минут нового часа. На старте Teddy Swim.

0: BTS. Это трек Who, только что в эфире Love Radio. Ну и вот с какими хитами проведем следующие 40 минут этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше и ближе к финалу услышим Ольгу Серябкину и Коста Лакоста по улицам.
2: И хотя не трезвым по улицам.
0: Чуть раньше Леони Имран в The Weeknd. И после небольшой паузы Дима Билан и Мари Краймбрери It's My Life. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: первая и настоящая любовь.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: здесь, всецело за то, чтобы включать в личные планы дела, которые делают жизнь приятнее и интереснее. Предлагаю так и поступить с грядущими выходными. И за краткие идеи на этот счет спасибо Лёне Ибран, The Weeknd, только что в эфире Love Radio. Ну и вот кого еще услышим до конца этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В максимально танцевальной компании приблизимся к концу этих 60 минут. Под занавес у нас Hugo Limel, Angel Alternate, Moving to the Sun. Чуть раньше Коста Лакоста и Ольга Серябкина по улицам. И Биби Рекса, Дэвид Гетта, Sad Girls сразу после короткой паузы. Ну а сразу после 17 часов не пропустите вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Много музыки и ваши любимые рубрики.
2: Реклама.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Друзья, два поколения снова выходят на музыкальную арену. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
8: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
7: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
9: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17:00, категория 16+. We'll be right back.

0: Москве 5 вечера.
1: Мигранты будут платить налог за неработающих членов семьи. АвтоВАЗ зарегистрировал необычный товарный знак. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Иностранных рабочих обяжут платить налог за каждого нетрудоустроенного члена семьи, который находится на территории России. Об этом заявил начальник миграционной службы Андрей Кикоть. Мера вступит в силу 1 января. Также отмечается, что в Кабмине рассмотрят закон о целевом организованном наборе приезжих для деятельности в нашей стране. В Московской области с 1 октября изменится стоимость коммунальных услуг. Так, средний рост совокупной платы жителей составит около 13%. Конкретная сумма в квитанции будет зависеть от объема потребления, площади жилья и поставщика ресурсов. В некоторых округах, в частности, в Воскресенске, Солнечногорске, Серпухове и Пушкино, допустимое увеличение будет еще выше. Август 2026 стал самым жарким в мире. Международные синоптики подчеркнули, что средняя температура воздуха у поверхности Земли в этом месяце составила почти 17 градусов. Западная Европа столкнулась с наиболее душным летом за всю историю. АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?», пишет РИА Новости. Что именно будет продаваться под брендом, пока неизвестно. Напомню, фраза стала мемом после интервью, в котором менеджер компании таким образом ответил на вопрос, может ли организация производить машины, аналогичные BMW. Ученые нашли напиток для перепрограммирования организма. Всего 500 мл апельсинового сока в день могут простимулировать гены, связанные с воспалением, обменом веществ и работой сосудов. Для того, чтобы заметить эффект, участникам потребовалось всего 2 месяца регулярного употребления напитка. Вес тыквы на московском конкурсе превысил 800 килограммов. Такой овощ вырастил 12-летний садовод из Иркутской области. Плод стал самым большим на фестивале «Битва гигантов».
0: Если вы думали, что лучше уже быть не может, я, пожалуй, внесу ясность. Не просто может, а будет прямо сейчас. Стартует вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Тут я, Дим Вебер, и Юля Белякова. Погнали!
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
0: Ну что, ваши аплодисменты мы услышали. Теперь настало время встать, откланяться, но не уйти, а представить Юлю Белякову. Во-первых, еще раз привет.
1: Ну, вот это списочек у тебя требований с самого начала.
0: Ну извините.
1: Дима Вебер прямо здесь и прямо сейчас.
0: Да, и поговорим мы сегодня на тему очень интересную, интригующую. Да чего уж там, давайте сразу ее озвучим. Хотя нет, подождите, знаете, вот так вам скажу. Есть один очень странный момент. В любом хорошем вечере сначала, вот, Юль, ты радуешься, да, что гости пришли, потом рад, что все хорошо проходит, а потом начинаешь мечтать только об одном, чтобы им уже стало хорошо, но где-то у себя дома. И вот тут начинается, знаешь, дипломатия такая, демонстративно посмотреть на часы, начать уборку со стола, может быть, переодеться в пижаму или во что-то ночное, чтобы люди поняли, что пора расходиться. Но не всегда случается так, что люди понимают намеки и считывают твое «вам пора домой». И вот, собственно, на эту тему сегодня я предлагаю тебе поговорить. Бывали ли в вашей жизни какие-то случаи, когда вам не удавалось мягко и аккуратно передать гостям информацию о том, что им пора уже сворачиваться? Или, возможно, кто-то оставался у вас дома? Возможно, вы были в той ситуации, когда вам намекали, а вы все никак не уходили. Вот такая вот интересная тема. Рассказывайте в нашем чате, какой самый неловкий, смешной или отчаянный способ вам приходилось использовать, чтобы гости наконец поняли, все, вечер закончен. Присылайте свои истории в наши мессенджеры. Их два. Один с синим самолетиком, а второй Макс. 915-00-106-6. В конце шоу я выберу лучший комментарий и вручу подарки. Ты, Юль, мне скажи, бывала ли ты в таких ситуациях?
1: Да, буквально в эти выходные у меня ночевала подруга, а я очень дружелюбный человек. Я уже к концу воскресенья такая: может быть, я тебя провожу до метро?
0: Звучит очень интересно. Поговорим об этой ситуации через пару мгновений.

0: радио. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна».
1: Юля Белякова во всей красе.
2: Дима Вейбер, вы бы знали, что он сейчас делал в студии.
1: Снял
2: он
1: штаны.
2: Ждал. Нет, он ждал, когда я так же высокопарно представлю его.
1: Правильно, штаны позже. Пока что сижу одетый, но имейте в виду, если надо, я могу. Итак, друзья, сегодня тема нашего вечернего шоу звучит не иначе, как что делать, если друзья не поменяют, гости и ваши друзья не понимают намеков и сидят сиднем, а вы им все намекаете, они не уходят.
2: Ну, я вот уже отчасти поделилась своим лайфхаком.
1: Давай.
2: Я прямо сказала. Говорю, дай я тебя провожу до метро. В какой-то момент мне кажется, давайте такси вызову, а потом поменяю оплатить за наличные.
1: Слушай, а в какой момент наступает вот это понимание внутреннее, что, наверное, все-таки хватит терпеть? Долго у тебя этот момент длится?
2: На вторые сутки.
1: А, то есть тебе понадобилось...
2: Я терпеливая.
1: Два дня, чтобы набраться смелости. Потому что я тебе честно скажу, у меня действительно иногда тоже бывают такие ситуации, когда я вообще не очень гостеприимный человек, но в супер редкие моменты, когда это случается, ты думаешь, так, ну интересно. Так, ладно, хорошо. Но сейчас, наверное, как-то люди начнут понимать, что пора расходиться. Проходит 5 минут, 10, 15. Они все не понимают, не понимают. Ну вот, да.
2: Тебе... А ты уже последние конфеты отдал, да? Уже чай попили, ну все уже сделали. Слушай, в твистер поиграли.
1: Некоторые люди начинают, я не знаю, уборку генеральную пылесосить. Идут разбирать гардеробы и вот, собственно, таким образом пытаются намекнуть. Как вы намекаете своим гостям, уважаемые радиослушатели, что пора уже все-таки и честь знать. 915-300-106-6, номер для ваших сообщений. Делитесь, пожалуйста, с нами, а мы, в свою очередь, будем их читать, обсуждать, и, конечно, самое лучшее получит классный приз в конце нашего шоу. И вот еще одна тема, которую я хотел с тобой обсудить. А вообще, живы ли еще эти традиции ходить в гости? Ты как думаешь?
2: Да, мне кажется, они еще имеют место быть, но знаешь, почему они умирают?
1: Угу.
2: Потому что мы все ленивые, потому что вот убираться, вот эта вот зеркальная, кристальная чистота...
1: Посуду мыть.
2: Савдеповских времен, которые нас преследуют.
1: Но это ты так думаешь, потому что ты видишь человек с какой-то чистой совестью. Тебе надо, чтобы и дома было чисто, когда гостей приглашаешь. А некоторым все равно. Там кавардак полнейший. И они, несмотря на это, все равно зовут гостей в гости и чувствуют себя, между прочим, лучше, чем мы с тобой, потому что расслабленные.
0: Радио. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна».
3: Жизнь прекрасна.

0: кстати, действительно, слезы могут таять на губах от того, что ты гостям намекаешь. Как бы уже подмигиваешь, уже всю квартиру перемыл. Они все сидят, не уходят. Ну, тут, знаете, либо менее вкусные тортики надо покупать, либо чай как-то подавать уже холодным, чтобы расходились побыстрее. Да, вы все поняли. Продолжаем выяснять, как культурно намекнуть гостям, что вечер уже закончился, даже если сами гости об этом пока не догадываются. Читаю ваши сообщения. Первое от Марины из Москвы. Я начинаю мыть посуду. Ну вот, собственно, как я и предполагал. Обычно после третьей вымытой тарелки люди понимают, что праздник закончен. Ну, Марин, в целом хороший способ. Главное, случайно не начать генеральную уборку, а то, знаете, гости решат, что началась вторая часть программы и присоединятся к вам. От Кати послание. Я выключаю верхний свет и оставляю только маленькую лампу. Такой ресторанный намек «кухня закрывается». Кать, ну, что могу сказать? Очень интеллигентно вы так культурно гостей провожаете. Знаете, следующий уровень — принести счет за коммуналку и сказать: обслуживание в стоимость вечера не включено.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Слушаешь Love Radio, это вечернее шоу «Жизнь прекрасна». С тобой Дима Вебер, а это Арис и песня SOS. Действительно, этот трек, мне кажется, очень подходит сегодня к нашей теме, потому что, ну, это действительно иногда уже похоже на сигналы о спасении, когда ты всем говоришь, что, ребят, ну, пора расходиться. Они либо не слышат, либо не понимают, ну, я не знаю, либо ты не доходчиво объясняешь.
1: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio.
0: Я напомню, друзья, что сегодня стоит включиться, включить свои приемники погромче и, конечно, присоединиться к обсуждению нашей темы вечернего шоу «Жизнь прекрасна». Звучит она следующим образом. Как намекнуть своим друзьям, гостям, что пора уходить в том случае, когда они засиделись у вас дома. Так вот, пишет Игорь, мы с женой заранее договариваемся, если я говорю, что «Ох, что-то день сегодня был насыщенный», то она понимает, что пора сворачивать гостей. Ну, Игорь, что сказать? Вот, мне кажется, вот ради этого стоило, понимаете, вот годами жить, чтобы друг другу давать такие намеки, которые с первого мгновения вы оба понимаете, что людей пора эвакуировать из квартиры. От Алины следующее сообщение, а я вот, наоборот, всегда ухожу первый, очень боюсь засидеться и начать раздражать своих друзей. Алин, ну, в целом, конечно, хорошо, знаете, краткость сестра таланта и короткие визиты тоже, наверное, идут обеим сторонам на пользу, но, знаете, вы слишком рано не уходите, потому что иногда можно как-то настолько втянуться в этот процесс, что еще салаты не подали, а вы уже все у себя дома.
1: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Жизнь прекрасна. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Абсолютно верно, жизнь прекрасна, если вы уже закончили работать, если вы закончили укладывать детей спать, если вы закончили... Что еще, Юль,
1: придумывать
0: можно закончить?
1: Придумывать что-то на ходу. Что можно закончить в 17:48?
0: Ну, много чего можно закончить. Самое главное, не заканчивать признаваться в любви на всю страну в лав-радиочате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00 и пятницу в 9 утра по Москве. Включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке. Самые трогательные будут озвучены по средам в вечернем эфире лав-радио. Такие вот дела.
1: Класс.
0: Сидишь
1: кому
0: ты?
1: Признаешься?
0: Ну, слушателю, конечно, нашему дорогу.
1: А я думала, друзей, которых ты уговариваешь уйти пораньше.
0: Ну, этим однозначно стоит передать привет. Ну, так вот, давай вернемся к теме нашего обсуждения. Скажи, пожалуйста, так и что в итоге та подруга тебе ответила, которую ты легким намеком выпроводила из дома прямиком до метро?
1: Слушай, да она сестра моя уже почти не по крови. Мы с ней 15 лет бок о бок. Она вообще все сразу поняла и спокойно ушла.
0: Ну вот, кстати, знаешь, мной, в чем тут момент? Иногда чужим людям, на самом деле, проще сказать, что, товарищи, вечер закончен, время расходиться. А близким друзьям, даже если они вот тут уже сидят, наверное, сказать сложнее.
1: Ну, от обстоятельств, наверное, да, зависит часто. В моем случае было очень легко.
0: Тогда давай посмотрим, что нам пишут наши уважаемые слушатели. Итак, я открываю наш портал сообщений. Итак,
1: там?
0: Наташа пишет: я однажды начала раскладывать гостям по контейнерам еду со словами «это вам с собой». По-моему, очень прозрачно намекнула Наташа своим.
1: Ну да, хорошо. Да.
0: Знаешь, так вот, как...
1: Еще и дружелюбно так,
0: да.
1: Вот.
0: А еще, знаешь, я знаю, есть еще одна козырная фраза, которую можно говорить, это «ну что, чайку на дорожку?» Друзья, 915-300-106-6 это наш номер в мессенджерах с синим самолетом и в Максе. Пишите, пожалуйста, то, что вы на эту тему думаете, как выпроводить легко, непринужденно и оставшись друзьями своих гостей, которые уже засиделись. Правильно?
1: Да.
0: Правильно. Ну все.

0: эфире Love Radio.
1: Реклама. Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центра шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru.
4: 18+.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Love Radio. Love Radio.

0: столице 6 вечера. Love
1: News. Названо главное преимущество цифрового рубля. На торги выставят культовое платье принцессы Дианы. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Отсутствие комиссии за переводы другим людям является основным преимуществом цифрового рубля для обычных пользователей. Об этом пишет газета.ру. Эксперты подчеркивают, что бесплатно можно и пополнять электронный кошелек со своего банковского счета на сумму до 300 тысяч рублей в месяц. Более того, кошелек не привязан к конкретной финорганизации, поэтому доступ к нему можно получить через приложение разных кредитных учреждений, подключенных к платформе Центробанка. Маркетплейсы смогут автоматически проверять, имеет ли продавец право использовать товарный знак. Об этом сообщает Москва-24. В Роспатенте уточнили, что с 1 марта следующего года данные из карточек будут сопоставлять с государственным реестром ведомства. Это позволит уточнять права продавца на бренд еще до размещения позиции и должно помочь в борьбе с подделками. Россиянам рассказали, как справиться с частыми простудами у детей в начале учебного года без антибиотиков. Так, по словам врачей, при ОРВИ в основе лечения должны лежать отдых, достаточное питье и комфортная влажность воздуха в комнате. При высокой температуре или плохом самочувствии ребенку можно назначить жаропонижающее. Дозировку рассчитывают с учетом возраста и массы тела. Анджелина Джоли дала редкий комментарий о воспитании детей. Что важно знать всем родителям, читай на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Платье мести принцессы Дианы выставят на торги в Нью-Йорке. Стоимость лота оценивается в 150-300 тысяч долларов. Отмечается, что в этом образе леди Ди вышла в свет 29 июня 1994 года. Ранее в этот день принц Чарльз, нынешний король Карл III, публично признался в супружеской неверности. Это были новости Love Radio.
0: Если ваши друзья все еще приглашают вас в гости, значит, вы, ну, не самый плохой друг, наверняка вполне сносный гость. А тех, кто в эту категорию не входит, говорим сегодня в вечернем шоу «Жизнь прекрасна». Это Дим Вебер и Юлия Белякова.
2: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна».
0: Ну, а ты расскажи теперь что-нибудь интересное.
1: Ага, я уже раскрыла всему миру, какая я добрая хозяйка, гостеприимная, какая нет. Расскажи ты, тебя когда-нибудь выгоняли?
0: Меня не выгоняли. А тебя выгоняли? Тебя тоже.
1: Ничего не хочешь рассказывать, вы посмотрите вообще.
0: Да нет, на самом деле...
1: Я не помню.
0: Я действительно сейчас пытался вспомнить, когда я последний раз ходил, вернее, приглашал кого-то в гости, вот так вот, что прям в гости. И это было очень давно.
1: Ну нет, я, кстати, часто приглашаю. Я только что пригласила человека к себе на следующие выходные.
0: А вот интересно, расскажи, ты чем руководствуешься? Почему не в кафетерии или в буфете?
1: Я, во-первых, считаю, что так я потрачу много денег, но это спорный тезис.
0: Так это все потому, что ты жадная, да?
1: Так я вообще не скрываю, я жадная и ленивая.
0: Ну вот.
1: Но понимаешь, это противоречие. Мне же придется убираться дома и готовить.
0: Тоже. Поэтому пол застелить клееночкой, когда приходят гости, заварить парочку пачек Ролтона, доширака, и все, готово.
1: Ага, еще, знаешь, тарелку обернуть целлофановым пакетом и вот туда заварить доширак, чтобы не мыть ее даже. Вот.
0: Но в целом, может быть, если не мытая от предыдущих гостей осталось еще.
1: А, да, с душком.
0: Ну да. Или пускай со своим приходит.
1: Со своей едой или со своим пакетом?
0: И со своим пакетом, и со своей едой.
1: Классно, тогда у меня, конечно, очередь будет из друзей выстраиваться.
0: Вообще, я чувствую, в целом люди очень хотят с тобой дружить. Так, ну помимо того, что надо убирать, какие еще минусы можно найти в том, чтобы звать людей к себе домой?
1: Да ладно, давай лучше плюсы поищем. Это компанейность. Я практикую свои кулинарные навыки на них еще.
0: Все ли остались живы, хочется узнать.
1: Ой, ты просто завидуешь им, что я тебя не приглашаю.
0: Ну на самом деле, ты бы хотя бы, я не знаю, пирог принесла.

0: Так, ну помимо того, что надо убирать, какие еще минусы можно найти в том, чтобы звать людей к себе домой?
1: Да ладно, давай лучше плюсы поищем. Это компанейность. Я практикую свои кулинарные навыки на них еще.
0: Все ли остались живы, хочется узнать.
1: Ой, ты просто завидуешь им, что я тебя не приглашаю.
0: Ну на самом деле, ты бы хотя бы, я не знаю, пирог принес. Так, ну помимо того, что надо убирать, какие еще минусы можно найти в том, чтобы звать людей к себе домой?
1: Да ладно, давай лучше плюсы поищем. Это компанейность. Я практикую свои кулинарные навыки на них еще.
0: Все ли остались живы, хочется узнать.
1: Ой, ты просто завидуешь им, что я тебя не приглашаю.
0: Ну на самом деле, ты бы хотя бы, я не знаю, пирог принес.

0: радио. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна».
1: Абсолютно верно, жизнь прекрасна, когда гости вовремя понимают, что пора уходить. И честь, так сказать, знать. Вот Юля Белякова как делает. Она сначала 2 дня терпит, потом берет вещи в руки человека и говорит: пойдем, провожу тебя до метро.
2: Да, она такая дерзкая, резкая, что ну давай я донесу.
1: Ну правильно. Ну а что? Знаешь, когда 2 дня ждешь этого момента, то уже как бы тут не до сантиметров. Не до сантиметров. Денис пишет: у меня друг... Тут не до сантиметров, Юля. Денис пишет: у меня друг как-то засиделся до часа ночи. Я сказал, что пойду принимать душ. Он ответил: да без проблем, я пока телевизор посмотрю. Вот, понимаешь, вот у друзей у некоторых уровень адаптации очень хороший.
2: Я вангую, да. Он вышел, да, из душа, а друг уже спал просто. И
1: возможно.
2: Все. И вот так на второй день уже давайте до метро провожу по-братски.
1: Да, с другой стороны, хорошо, когда друзья знают, где у тебя телевизор, где холодильник, где что.
2: Так вот, такие, да, ведь незаметные вещи.
1: Незаметные вещи.
2: Где они находятся.
1: Света пишет: мои родственники всегда говорят, мы буквально на часик. И вот этот часик почему-то стабильно заканчивается после полуночи.
2: Ну, вот слушай, а как тебе ситуация, если я, допустим, приглашаю тебя в гости, допустим, основополагающее слово, и говорю: приходи ко мне, пожалуйста, вот с 7 до 9. Вот если мы будем время так обозначать, как тебе кажется, будет удобнее?
1: С 7 до 9 я никак не могу, я работаю.
2: Как жаль, как жаль.
1: Да,
2: ну ты понял мысль. Типа, да. Если мы будем устанавливать рамки.
1: Я тебе скажу, у меня есть родственница, моя сестра. Ладно, суть не в этом. Так вот, она живет в другой стране, и у них действительно первое время, когда я об этом узнал, они действительно приглашают гостей с 13.30, условно говоря, до 17.45. Это прям написано в приглашениях, в смс-сообщениях, когда они приглашают кого-то в гости. Это всегда пишется, когда ты кого-то зовешь к себе домой.
2: И в 17.45 они все дружно
1: встают? Да, и они все дружненько встают, и все расходятся по домам. Это классно.
2: А пролонгировать как-то можно или там нужно?
1: Ну, видимо, должно быть какой-то дополнительный запрос, что можно ли остаться еще на полчасика. Да нет. Ну, наверное, все расходятся постепенно, если вечеринка продолжается туда. Не знаю, я для тебя уточню. Но
2: да,
1: вот идея классная. Пользуемся, друзья.

0: радио. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Жизнь прекрасна.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна» продолжается. Дима Вебер с вами. Надеюсь, вы просто отсчитываете мгновение до того момента, когда вы пойдете домой и сможете вспомнить свои лучшие истории, когда друзья не понимали ваших намеков о том, что вечеринка закончилась и пора расходиться. Если есть в вашем жизненном багаже такая, ну, пожалуйста, ну, не стесняйтесь, ну, поделитесь. Будем рады услышать ваше мнение. 915-300-106-6. Пишите в наши мессенджеры, а за самое лучшее, классная, искренняя, веселая, здоровская. В общем, тут еще много можно подбирать метафор, эпитетов и сравнений. Сообщение я дам, вручу классный приз. Елена пишет: если гости засиделись, я начинаю собирать со стола и говорю: ну что, было очень душевно. Обычно слово «было» все понимают правильно. Лен, по-моему, просто коротко и ясно. Знаете, одно прошедшее время, вечер, все уже становится историей. Поэтому вы вот так, как летописец собственного гостеприимства, подобрали верный ключ к этой проблеме. От Вадима сообщение: у меня еще все проще. Говорю друзьям, что завтра рано вставать. Правда, близкие друзья знают, что я могу вставать и в 12, поэтому на них это уже плохо действует. Но, Вадим, во-первых, знаете, это как Петя и волки. Вот так вот один раз скажешь, что встаешь в 12, посмеются над тобой, а все, потом уже никак не оправдаться. Поэтому, знаете, с близкими людьми всегда сложнее. У них слишком большой архив памяти и компромат на вас. Так что осторожней.

0: услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: радио. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Жизнь прекрасна.
1: Ну что, друзья, вечернее шоу «Жизнь прекрасно» продолжается. Вы слушаете Love Radio. Меня зовут Дим Вебер. Располагайтесь поудобнее. Примерно так мы говорим своим друзьям, коллегам, да и вообще всем людям, которые приходят в наш дом по нашему же приглашению. Потом, конечно, мы об этом жалеем, но что делать? Уже пригласили. Так вот, не все понимают, что вечеринка закончилась, что пора расходиться, что чая больше нет, в конце концов, что борщ остыл, а жена хочет спать. Ну, бывают такие люди. Если в вашей жизни случается часто такие ситуации с недопониманием между вами и гостями, пишите, пожалуйста, в наши социальные мессенджеры и обменивайтесь с нами своим опытом. Очень интересно послушать. Может быть, у вас есть какие-то особые лайфхаки, как легко и ненавязчиво выпроводить гостей, засидевшихся у вас в гостях. 915-300-106-6 – это номер, куда нужно отправлять сообщение. Пишет Андрей: «Есть у меня такой друг, который не понимает, что пора домой. Я обычно говорю ему: вызывай такси скорее, пока ценник выгодный». И друг, видимо, Андрей, судя по всему, понимает, да, что пора домой. Но хотя, с другой стороны, если друг не спешит поймать самый дешевый тариф, то тут, наверное, уже не сработает метод. Так что, знаете что, нужно поработать. Нужно версию доработать. Кристи пишет: «Переодевшись в пижаму, начинаю потихоньку ходить по дому и переставлять вещи с места на место, делая вид, что я убираюсь». Кристин, ну, вы вообще молодец. Вы, во-первых, знаете, как совместить две методики в одной. Вы и уборку, и переодевание. Все совместили, и, наверное, от этого действительно стало доходчивее.
0: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

конечно, прекрасно, когда если гости, которых вы пригласили к себе домой, понимают, что пора расходиться. А если не понимают, то сегодня мы в вечернем шоу разбираемся, как поступать с такими засидевшимися гостями. Пишет Марина: я просто начинаю демонстративно мыть посуду. Ну, Марин, вы, конечно, не новичок, не новатор в этом плане, но, конечно, принимаем зачет. Вы, по крайней мере, точно знаете, что есть люди, которые не ходят, и знаете, что делать, чтобы они ушли. От Димы сообщение: один друг вообще не понимает намеков. Последний раз я уже практически во всей квартире выключил свет, а он сказал: о, атмосферно стало. Ну, знаете, тут надо аккуратнее, а то придется уже потом в прятки играть с друзьями, они подумают, что это какой-то новый этап вашей вечеринки. Так, Ольга пишет: я говорю, ну что, завтра всем рано вставать, даже если завтра суббота. Правильно, Оль, знаете, вот иногда надо переписать календари, надо летописи переписать, все переписать, лишь бы достичь поставленной цели, чтобы гости, которые засиделись, покинули свою вашу квартиру. Так, от Алексея сообщение: моя мама, когда хочет закончить застолье, говорит: ну, не будем вас задерживать. Знаете, вот правильно. Тут прямо, четко и конкретно все. Учимся у старшего поколения выпроваживать гостей.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

0: радио. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна».
1: Юля Белякова снова к нам присоединилась, ходила в гости, наверное, пока ее не выгнали.
2: Да, причем без спроса нарвалась.
1: Знаешь, что я подумал и вспомнил? О том, что почему гости в детстве и гости во взрослом возрасте — это две совершенно разные истории. Потому что я помню, как тогда это казалось круто. Когда приходят вот эти вот взрослые, большие люди со своими тоже маленькими детьми, и мы что-то там в своей комнате копошимся. А у нас там, понимаешь, форт из подушек уже. У нас там казаки-разбойники. Ну, конечно, вот это пойти послушать, понимаешь? Пойдем послушаем, что они там говорят. И что, взрослые? О чем разговаривают? Это ж было круто. Это ж было классно.
2: А ты хотел интегрироваться в их разговоры всегда?
1: Всегда. Как-то? Всегда. Дети, встревающие во взрослые разговоры. Друзья, это не баг, это фича.
2: А как ты сейчас реагируешь, когда маленькие дети встревают в твои уже взрослые разговоры
1: с
2: друзьями?
1: Слушай, я вообще нормально. Я обожаю детей. И когда они встревают, Вот. Ну, просто надо понимать, какие темы ты, в принципе, можешь заводить при детях, какие нет, поэтому никакой проблемы нет.
2: Угу. А если у тебя друзья с маленьким ребенком приходят в гости, это, мне кажется, наша...
1: Не приходят.
2: Понятно. Это с тобой все понятно. Проблема наша решена. Они рано или поздно все равно уйдут. Вернее, уйдут рано, потому что им
1: нужно рано или поздно уйду вообще я.
2: Из своей собственной квартиры.
1: Из своей собственной квартиры.
2: Если там будет ребенок.
1: Да, на самом деле, вот, кстати, недавно списывались с друзьями, и их няня не могла в этот день, и я не поехал. Потому что, ну, на самом деле это... И, вернее...
2: Ты же любишь детей.
1: Да, я люблю детей, но мы оба поняли, я и та принимающая сторона, что когда дети без дополнительного какого-то присмотра, их еще и несколько при этом, то никакого общения и нормального времяпрепровождения взрослым, ну, нереально, не видать. Это просто за гранью добра и зла.
2: Ну, не знаю. Ты думаешь, это окей?
1: Да, я думаю, это окей. Потому что, ну, из, условно говоря, трех отведенных часов на то, чтобы посидеть с друзьями,
2: слушай, ну,
1: пообщаться...
2: Слушай, как наши родители это в детстве делали?
1: Ну как?
2: Сори,
1: вот так и делали. Вот так
2: там мы... вообще не было никаких нянь.
1: Вот так вот мы и выросли все.
2: Среди подушек.
1: С потрепанными психиками. Что делать? Вот так росли. Но сейчас, мне кажется, действительно правильно, когда взрослые со взрослыми, дети с детьми.
2: Вот такая... Если есть возможность, да.
1: Абсолютно.
0: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio. Реклама.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: В «Магнит у дома» замонстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер», ОБРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185, приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу.
8: вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом, чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом РАДИО скидка 10% до 4 октября. 18+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: столице 7 вечера.
1: Дан прогноз изменения цен на технику Apple. В честь Тейлор Свифт назвали вид насекомых. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Цены на товары Apple в России вырастут после поднятия стоимости самой компании в США, но резкого взлета не будет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ритейлеров. Напомню, вчера состоялась презентация новой техники бренда. В частности, был представлен iPhone 18 Pro, где Siri стала полноценным ИИ-ассистентом, который может отвечать на письма, связываться с контактами, полноценно общаться в диалоге и взаимодействовать с разными приложениями. Новинку можно будет купить по цене от 150 тысяч рублей. В столице продолжается программа заботы о здоровье «Московский чекап». Ее уже начали проходить более 1,5 миллиона жителей. 700 тысяч завершили первый этап. Онлайн-часть чекапа показала, что среди наиболее распространенных рисков у москвичей – сердечные патологии и сахарный диабет. Для дополнительной проверки выявленных рисков горожанам бесплатно по полису ОМС назначили более 3 миллионов углубленных исследований. Чаще всего участники получали направления на анализы для оценки работы печени, почек и состояния клеток и тканей организма. Подробнее о программе рассказала зам. Анастасия Ракова.
2: Мы хотим в Москве перейти от системы, у человека появилось заболевание, и медицина начала его лечить, к проактивной позиции, когда больше внимания будем уделять профилактике, чтобы оценивать состояние здоровья человека на сегодняшний момент, выявлять риски и предриски и уже не допускать развития заболеваний.
1: Ученые назвали новый род растительноядных насекомых из Австралии в честь поклонников Тейлор Свифт. Как сообщили в Калифорнийском университете, в новый род вошли 4 ранее неизвестных науки вида. Всего исследователи изучили почти 600 образцов. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Как тебе поступить мудро и легко, ненавязчиво намекнуть гостям, что вечеринка окончена? Разбираемся сегодня в вечернем шоу «Жизнь прекрасна». Это Дим Вебер, Юлия Белякова. Махни ручкой.
3: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio.
0: Ну вот, кстати, да, действительно, ручкой иногда ты машешь своим гостям, которые сидят.
4: Кому?
0: А ты о чем?
4: Я хотела куда-нибудь уже ручкой помахать.
0: Ну так тоже можно.
4: Какой-нибудь кадр.
0: Давай посмотрим, как наши слушатели с этим справляются. Игорь пишет: однажды я засиделся у друзей до 2 ночи, потом хозяин просто принес мне куртку.
4: Ну а что? А ты мне что-то предъявляешь? Я хотя бы как-то аккуратненько подвела.
0: Ну правильно, что хорошо, что хотя бы не без куртки, знаешь, уже выпроваживает людей, потому что, ну...
4: Ну уже 2 часа, знаешь, можно и без куртки.
0: Катя пишет: у нас был гость, который после фразы «нам завтра рано» ответил: «да, я вообще тихонечко посижу». Тоже, вот люди, знаешь, подстраиваются под твои проблемы.
4: Знаешь, что интересно, чем руководствуются люди, которые засиживаются и вообще не чувствуют, что пора уходить?
0: Удивительно. Мне кажется, это какое-то непробиваемое непонимание ситуации. Вот действительно, настолько несчитывание того, что происходит.
4: А может, это человеколюбие? То есть вот нас только ему прекрасно общаться и нравится.
0: Не уверен.
4: Что он готов вообще до ночи сидеть.
0: Знаешь, есть еще одна версия, называется «наглость».
3: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна».

А вы думали, что, друзья, мы вас сегодня без подарков и интересных игр оставим? Нет, конечно же, такое сложно себе представить. Киновечер в рамках вечернего шоу «Жизнь прекрасна» прямо сейчас, прямо здесь для тех людей, которые, ну, знаете, млят себя музыкальными знатоками. Но почему бы и нет? Самое время подтвердить или опровергнуть свои собственные мысли. Механика нашего розыгрыша очень простая. Я вам ставлю отрывок музыкального произведения, которое звучало в музыкальных шоу, был предзнаменованием того, что сейчас это шоу начнется. Звучал в титрах, был заглавным треком сериала или просто фильма. В общем, друзья, вы поняли, да, что нужно делать. Надо брать телефоны в руки, заходить в мессенджер Макс и готовиться отправлять сообщение с названием правильно шоу или сериала. 915-300-106-6. Итак, слушаем внимательно.

Ну что хочу вам сказать, стоило только заиграть этому музыкальному отрывку в эфире, и сразу посыпались сообщения. Мне кажется, что миллионы людей посмотрели этот сериал, и сейчас миллионы же решили похвастаться этим, отправив название с этим сериалом в наш мессенджер Макс. Ну что, давайте узнаем имя победителя через несколько мгновений. 915-300-106-6.

Ну что, настало время произнести это вслух. Да, да, да. Абсолютно верно. Этот музыкальный отрывок был из сериала «Очень странные дела». Аплодирую всем, кто написал правильный ответ и прислал его в наш мессенджер Макс. Ну а самой быстрой, самой ловкой и умелой оказалась девушка Виктория. Последние цифры вашего мобильного номера 9839. От меня вам низкий поклон и, собственно, подарок. Вручаю тебе сборную скульптуру от петербургского бренда «5Культ». Изобретатель экологичных сборных скульптур из картона. Это не только творческий, но и культурный и интеллектуальный подарок. Бюсты популярных персонажей из мира кино, музыки, книг и историй с непревзойденной детализацией. Ты сможешь собрать своими руками всего за 40 минут. «5Культ», мы собираем историю. Присоединяйся. Вот так вот, Вика, теперь тебе есть чем заняться с друзьями, гостями, которые к тебе приходят. Самое главное не засидеться, ну и собрать побыстрее скульптуру, чтобы можно было уже спокойненько выдохнуть, проводить всегда и одной спокойно дома наслаждаться.

0: Ну что, друзья, самое время добраться до ваших сообщений, которые вы отправляете в наши мессенджеры. Сегодня мы говорим на тему, как проводить гостей, ну так вот, мягко, да, намекая им, что пора уже домой. Если все-таки засиделись, товарищи, пишет Юля. Один раз подруга пришла ко мне в гости и привела еще двух человек, которых я вообще не знала. Ну, Юль, знаете, это, может, акция какая-то была. Один приходит, вот, акция «Приведи друга». Она просто с вами сработала в этот день. А, Рома пишет, я однажды уснул в гостях на диване, проснулся, хозяева уже завтракали. Правильно. Знаете, Рома, в этот момент самое главное спокойно встать, уверенно спросить, ну, привет, друзья, какие планы на день? И все. И, возможно, уже вы не гость. Возможно, теперь вы уже член семьи. А так, глядишь, и прописка появится новая. Так что будьте уверены. Чувствуйте себя уверенно в этой квартире. Настя пишет, у меня подруга всегда говорит, я на 5 минут и остается часа на 4. Ну, Настя, знаете что? Вообще 5 минут, я считаю, это не эмоциональное какое-то состояние. Это вот эмоциональная величина. 5 минут это не секунды. Это то, сколько времени ты хочешь провести на самом деле со своим другом. От Андрея послание. Как-то гость открыл мой холодильник и спросил, а сладкого что? Ничего нет? Ну, Андрей, знаете, это вот вам к товарищу, который заснул на диване. Мне кажется, вы и холодильники можете вместе открывать и спрашивать, какие планы на день. Все вместе будете жить и отлично себя чувствовать. От Полины пришло. Я была в гостях и случайно разбила бокал. Потом весь вечер боялась вообще к чему-либо прикасаться. Полин, ну, а чего вы боялись? Знаете, если вот воспитание позволяет, то можно просто тихонечко сидеть, никому не мешать. Потому что если Ева была создана из ребра Адама, то идеальный гость, наверное, был создан из одного разбитого бокала.
1: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Жизнь прекрасна. Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

멋진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔

0: Осень, она приходит не с дождями, она приходит с чувством, с каким-то новым ожиданием, с желанием завернуться в шарф, зайти в теплое пространство и услышать что-то, что отзовется внутри. Сентябрь — месяц, когда город становится особенно красивым и особенно щедрым на культурные события. И в эти выходные афиша.ру приготовила для вас выбор от симфонического оркестра до писем, которые пишут всю жизнь. В Москве можно послушать симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, программа «Шостакович». Приуроченная к 120-летию композитора, концерт номер 1, до минор, симфония номер 1, номер 2, октябрю, номер 3 и первомайская. В Санкт-Петербурге 15 сентября посмотрите спектакль «Любовные письма» по пьесе Генри. Двое, он и она, пишут друг другу всю жизнь, откровения, недоразумения, радость и сожаление. История двух судеб, которая так и не стала любовью земной. Не знаете, чем заняться в Воронеже, то я вам подскажу. До 30 сентября можно посетить океанариум. Вас ждет 350 видов животных, 4 тематические зоны: леса и степи, полярные воды, джунгли, моря и океаны. Главный океанариум с акулами, пингвинами, муренами и черепахами мата-мата. Симфонии, письма и подводный мир. Выбирайте, что ближе. Кстати, на афише.ру открыт новый театральный сезон, премьеры, классика и неожиданные форматы. Изучайте и планируйте свой культурный сентябрь.
1: Сегодня в городе.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: радио. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Жизнь прекрасна.
1: Жизнь действительно прекрасна. К сожалению, вечернее шоу неумолимо близится к своему логическому завершению, но мы еще пока держимся. На данном этапе я готов огласить имя победителя, того человека, которому я хочу вручить наш подарок. Знаете, и вроде бы обычный комментарий, ничего экстраординарного, но я сейчас объясню свое решение. Итак, подарок мы вручаем девушке Кристи, которая начинает мыть посуду и, переодеваясь в пижаму, таким образом намекает гостям, что как бы пора расходиться. Но, вы знаете, Кристи в своем сообщении добавила, что и всегда срабатывало. Так вот, Кристи, этот подарок не только вам, но еще вашим очень тактичным друзьям, которые вот с такого полулегкого, да, совсем ни о чем не говорящего намека понимают и покидают ваше жилище. Поздравляю тебя, Кристи, вручаем тебе набор для белоснежной улыбки от Global White Super Peach Bloom со вкусом персик матча, в комплекте освежающий спрей, зубная паста, отбеливающая пенка и зубная щетка. Уверенность в себе начинается с улыбки.

0: радио. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна».
1: Сегодня выяснили с вами, друзья, главное. Хороший гость — это не тот, кто приходит с тортом, это тот, кто в какой-то момент все-таки уходит. Можно выключать свет, мыть посуду, смотреть на часы, переодеваться в пижаму. Но, кажется, самый взрослый способ все-таки один существует. Это честно сказать, что вечер был прекрасным, а теперь пора отдыхать. И самому тоже полезно помнить простое правило, что лучше уйти чуть раньше и оставить по себе легкую тоску, чем засидеться так, чтобы хозяева начали скучать по тебе еще в твоем же присутствии. Спасибо за ваши истории. Меня зовут Дима Вебер. Это было вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Особенно, когда гости уже вызвали такси.
0: «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна». В эфире Love Radio.
2: Реклама. Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru.
3: 18+.
4: Конечно, можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Конечно, можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Конечно.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
2: Я люблю тебя.
1: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
3: Никита и Мария Зайцева.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Москве 8 вечера. Нет, ну согласитесь, четверг все-таки самый опасный день недели. Тут главное не сорваться раньше времени и не совершить фальш-старт прямиком в выходные. Во все тяжкие отложим до завтра, а сегодня мы все еще взрослые, серьезные люди. Это Love Radio.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: проект DJ Light Love Power. Маленький глоток пятницы в будни. Танцевальный ритм большого города.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Меня зовут Дима Вейвер, и вот что я для тебя приготовил. Услышим ближе к концу часа. Джонни, Клава Кока, Журавли.
2: Принимай меня близко к сердцу.
0: Чуть ранее Робин Шульц, Сирил, Сэм Мартин, World Go Wild. Вскоре после рекламы The Bowser Magnetic. Это Love Radio саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: от радио The Bausch & Magnetic. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом. Категория 16.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Шульц, Сирил, Ша Мартин, World Gone Wild. И действительно бывает ощущение, что мир вокруг немного потерял настройки, новости странные, люди нервные, планы меняются быстрее погоды. И на этом фоне, знаете, особенно ценишь простые вещи. Знакомый голос, нормальный разговор человека, рядом с которым, ну вот, не нужно все время держать оборону. Когда мир сходит с ума, главное самому не устраивать ему конкуренцию и не пытаться следовать этой тенденции.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а далее в нашем эфире треки, которые помогут сохранить эмоциональное равновесие. Клава Кока и Джонни Журавли. Ну а завершим эти музыкальные 60 минут с Freemasons и со Феликс Бекстер работой Heartbreak Make Me Dancer.
2: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
3: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.
4: Кошмар.

на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

столице 9 вечера. Теплый осенний вечер, по-моему, это уникальная возможность запастись еще одними хорошими воспоминаниями об ушедшем лете. Наполняемся, друзья, скоро такая роскошь станет недоступна до мая. Теплый вечер в компании Love Radio. С тобой Дима Вебер.

поспешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Бенни Бланка, Хасли и Халид в продолжении чаши на волнах Love Radio. И действительно, есть места, которые потом становятся частью личной мифологии. Двор, остановка, район, где все когда-то казалось проще и важнее. West Side как раз речь идет про эту юность, знаете, когда любовь измеряется не статусами и не планами, а тем, сколько кварталов ты готов пройти ради встречи. Но при этом возраст, конечно, приходит незаметно. Раньше шел через полгорода к человеку, сейчас выбираешь кафе поближе к парковке.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну а далее в нашем часе твои любимые треки. Ближе к концу 60 минутки Артик и Асти, «Лампочки». Чуть ранее Шакира, «Burna Boy», «Дай-дай». После рекламы. Now it's got a good to be. Give yourself time to breathe. When you feel down, oh, you won't drown. Now's a good time to breathe. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Мы, конечно, любим делать вид, что взрослые решения принимаются рационально, потом появляется нужный человек, нужный взгляд, и весь внутренний совет директоров внезапно распускается. Абракадабра у Леди Гага как раз про то, как магическое притяжение работает. Логика еще присутствует, но уже так, чисто, номинально. Фокус, конечно, стар как мир. Человек ничего еще не сделал в твой адрес, а ты уже все, отменяешь планы на выходные.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Выходные действительно близко, я надеюсь, они пройдут на все 100, но что касается планов более близких, музыкальных, в ближайшие 10 минут Артик и Асти с работой «Лампочки» и Риана «Where Have You Been», ну а завершим этот час вместе с Боссом «One in a Million».
1: Love Radio.

столице 10 вечера. Иногда рабочая неделя выдает максимум. Нагрузки, стрессы, переживания и прочих вещей, после которых, ложась спать, ты спрашиваешь себя, за что? Будем надеяться, все компенсируется выходными днями. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер.

0: «Чужое мнение» — вообще очень прожорливая вещь. Дай ему немного внимания, и оно быстро съест половину настроения. Тейлор Свифт предлагает довольно здоровую философию — не тащить на себе все, что о тебе думают другие. Навык, между прочим, почти олимпийский. Особенно, когда родственники уже третий год спрашивают, ну когда ты устроишь свою личную жизнь?
1: «Все, что ты любишь, на одной волне. Ладно».
0: Ну а далее в нашем эфире артисты, которые и со своей личной жизнью разобрались, и музыку классную успели написать. Ближе к концу часа Гаязовс Брадерс, Санта Лючия. Чуть ранее Адам Ламберт, Under the Rhythm. Ну а вскоре после рекламы Ave, Meet Me in the Dark. Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: за любимую песню прямо сейчас.
1: Главрадио.ру.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: только что на волнах Love Radio Олеж и Тувело с работой Heroes. И действительно, помните, в детстве героями были люди в плащах с суперспособностями и очень сложной личной жизнью. С возрастом требования, конечно, становятся скромнее. Человек приехал, когда обещал, не исчез после сложного разговора и принес тебе кофе. Все, уже практически Marvel. Heroes как раз напоминает, что героизм иногда выглядит совершенно обычно. Но нет-нет, не расслабляйся. Конечно, только в том случае, если кофе был правильно выбран.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Если с кофе разобрались, давайте посмотрим, что нас ждет в музыкальном плане в ближайшие 10 минут. Алекс Уоррен и работа Ordinary, далее Кайли Минок. Ну а завершим этот час с Gayazov's Brothers и работой Шанта Лючия. Я же Дима Вебер с вами на сегодня. Прощаюсь. Уже скучаю. Услышимся мы завтра здесь, на любимой волне. Пока.
2: This town's lost.

0: пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Москве, час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Песня номер один. За любимую песню прямо сейчас.
1: GoogleLoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Конечно.

выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно дебетовый карт.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.